0: Маша чала ещё пускачари творог туляхири.
1: Ой, сарайда, варайда.
0: Варим орек дидар смеушки мисквами